0: Кажется, вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем на колоска, чек. Чек. Чек, чек.
2: Инг, я приду. Споем все вместе.